спайли байсан. Хатэ ли бахат коли? Бас бас бас. Барабер анас бар. Бар я тен. Я самай кас кас. Я тен. Так юри юри кати кади яри яри. Вала хасам фелга сас. Ми шари ки шари. Пасрам боле. Ки сума на кона. Але ае. Ай кенале ма. Вала фасам.